послушаю, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 13 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 7-9, а днем 16-18 градусов тепла. В пятницу, 14 августа, характер погоды существенно не изменится. Осадков не ожидается, ночью плюс 7-9, а днем также до плюс 18. В субботу и воскресенье по-прежнему без осадков, в субботу днем до плюс 20, в воскресенье потеплеет до плюс 25. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама.
3: Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талиже и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
4: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
5: Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Хорошая реклама – та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 13 августа 1928 года в Лондоне через радиостанцию Европейской акционерной компании, основанной шотландским ученым Джоном Лоуги Бердом, в эфир вышла первая цветная телепередача. Телевизионная система Берда очень отличалась от современного телевидения. Она была основана на механической системе сканирования с использованием металлического диска с отверстиями, изобретение Пауля Нипкова. Достоинство системы Берда заключалось в том, что из-за очень мало разрешающей способности экрана можно было передавать телевизионное изображение, используя обычную средневолновую радиосистему. Берд мог передавать изображение, используя радиосистему компании BBS. Изобретатель первым в мире продемонстрировал телевизионное изображение. Оно было миниатюрным, размером примерно с почтовую марку, очень слабым и мерцающим, с очень невысокой разрешающей способностью. Берд впервые продемонстрировал свой прибор в одном из лондонских универмагов Сохо в 1924 году. Однако изобретателю не удалось добиться передачи полутонов, и на экране были видны лишь силуэты вместо лиц. В 1926 году неутомимый шотландец сделал повторную попытку. На сей раз публика, присутствовавшая на первом публичном телесеансе в истории, была потрясена. Спустя еще два года, в 1928 году, Берд впервые создал действующую модель цветного телевизора за 30 лет до его широкого практического использования.
2: Сегодня Международный день левшей. Этот праздник впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского клуба левшей, созданного в 1990 году. Этот день призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире, привлечь внимание дизайнеров, производителей и продавцов к необходимости рассчитывать удобство левшей при использовании различных предметов, развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах, поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости. Однако главной озабоченностью клуба левшей, в частности Великобритании, является то, что во многих школах разных стран детей левшей по-прежнему стремятся переучить к письму правой рукой, что вызывает психологические стрессы и понижает успеваемость учеников. Леворукость издревле считалась отклонением от нормы. На Руси к левшам относились подозрительно, им даже запрещали давать показания в суде. Считалось, что левшой был сам дьявол, а в советских школах маленьких левшей переучивали в обязательном порядке. Психологи считают, что все люди левши обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом. Согласно статистическим данным, от 3 до 10% населения Земли левши.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: Всем знакам не стоит отказываться от помощи и поддержки со стороны близкого человека. Сегодня не лучший момент для принятия самостоятельных решений, а также для проведения дел, ради успеха которых придется преодолевать множество неприятностей.
1: Звезды говорят.
2: Овнам в этот день следует анализировать каждое слово, произнесенное в адрес своего руководителя. Вам не помогут даже опыт и профессионализм, если в процессе диалога с шефом вы перейдете на личности и тем самым случайно его оскорбите.
0: Тельцам придется принимать оперативное решение относительно своего профессионального будущего. Вы будете выбирать между пребыванием на нынешнем месте работы и более перспективной вакансией, которая подразумевает проживание вдали от дома.
2: Финансовые возможности близнецов в этот день не ограничатся рамками привычного бюджета. Старый долг, который вернет вам кто-то из друзей, позволит вам после работы отправиться в поход по магазинам и приобрести массу приятных вещей для себя и для близких.
0: Ракам в этот день не стоит заниматься поисками нового имиджа. Высок риск, что все перемены, которые вы проведете в своей внешности, будут далеки от того, что принято называть изысканностью и хорошим стилем.
2: Поведение львов в этот день многим покажется слишком черствым и равнодушным. Вы откажетесь жертвовать личными интересами ради близких людей, так как главным приоритетом для себя выберите дальнейшее карьерное продвижение.
0: Девам предстоит пережить вспышку гнева со стороны своей второй половинки, причиной из-за которой ваш любимый человек разразится бурей недовольства, станет дорогая покупка, сделанная вами без предварительного обсуждения на семейном совете.
2: Весам сегодня будет поручено выполнять руководящие функции на месте своей работы. Приложив определенные усилия, вам удастся донести до своих коллег, что в отсутствии шефа ни один человек не освобождается от своего профессионального долга.
0: Скорпионы составят детальный план для борьбы с собственными несовершенствами. Для начала вы полностью пересмотрите свой рацион, а следующим вашим шагом станут регулярные спортивные тренировки, первая из которых состоится уже сегодня.
2: Стрельцы сегодня будут искать источники дополнительных поступлений в свой бюджет. В итоге вы решите, что вам пока рано искать вторую работу, так как финансовой помощи со стороны старших родственников вам вполне достаточно на оплату текущих расходов.
0: Козероги сегодня услышат много приятных слов в адрес своих профессиональных заслуг и личностных качеств. После того, как вы в одиночку спасете от кризиса целый отдел, ваш авторитет поднимется до самой высокой отметки, что даст вам весомый повод для гордости.
2: Водолеи сегодня не слишком охотно примутся за выполнение служебных дел. Вам не захочется концентрировать свое внимание на работе в тот момент, когда ваша личная жизнь претерпевает очень серьезные перемены.
0: Намерения рыб

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 13 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 7-9, а днем 16-18 градусов тепла. В пятницу, 14 августа, характер погоды существенно не изменится. Осадков не ожидается, ночью плюс 7-9, а днем также до плюс 18. В субботу и воскресенье по-прежнему без осадков, в субботу днем до плюс 20, в воскресенье потеплеет до плюс 25. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Внимание! Внимание! Сочные новости!

0: чипсы, надувные фрукты, веселые ведущие и криомороженое. Встречаемся 14 августа в 18:00. Игровая комната «Детки-конфетки». Поселок Верхнеднепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
1: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Депутаты Госдумы предложили увеличить возраст ребенка, при уходе за которым больничный выплачивается в размере 100%. Соответствующий законопроект оказался в распоряжении РИА Новости. Согласно документу, возраст детей предлагается увеличить с 8 до 12 лет включительно. Кроме того, для родителей детей с 13 лет депутаты рекомендуют повысить минимальный размер выплат при длительном амбулаторном лечении, менее 80% среднего заработка за первые 14 дней болезни и не менее 60% за последующие. По словам одного из авторов законопроекта, депутата Георгия Камнева, в настоящее время многие родители оказываются перед выбором продолжать ухаживать за заболевшим ребенком или терять значительную часть дохода, поэтому государственная поддержка должна соответствовать реальным потребностям семей. В России отложили полный переход к использованию электронных медицинских книжек. Это следует из документа Минздрава, оказавшегося в распоряжении ТАСС. Изначально ожидалось, что инициатива о прекращении выдачи бумажных медкнижек вступит в силу с 1 сентября 2026 года, теперь ее отложили до 2027. Разрешение выдавать и ввести бумажные медицинские книжки также продлено. Перечень, обязательный для указания информации, дополнился данными о гражданстве и поле. И в завершении выпуска: закрепление в словарях разговорного варианта глагола «махаю» наряду с литературной нормой «машу» не означает, что подобная судьба ждет слово «ложить». Об этом ТАСС сообщили пресс-службе портала Грамота.ру. Комментируя вопрос о возможном признании использования глагола «ложить» вместо «класть», эксперты напомнили, что согласно литературной норме, глагола «ложить» без приставки не существует в русском языке, а его употребление является грубой речевой ошибкой. По словам специалистов, несмотря на либерализацию некоторых норм, правила остаются неизменными, и Грамота.ру не видит предпосылок для их пересмотра. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей. Репорт Информ.
0: Радио Инфинити.

0: желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Дилеры начали принимать заказы на новый «Ума-8». Это самый большой кроссовер в линейке новой российской марки от Яндекса. У него гибридный двигатель, в базе зимний пакет, панорамная крыша, подогревы, вентиляция и массаж сидений. В более дорогой версии улучшенная отделка и функция автопарковщика. Цена от 5 миллионов рублей. Бестюна обновил сервисные рекомендации по обслуживанию автомобилей. Это сделано на фоне использования бензина стандарта Евро-3. Для моторов рекомендовали моторные масла с другими допусками. Они минимизируют воздействие серы на состояние масла. А интервал замены сократили с 10 до 7-8 тысяч километров. Холдинг АГР раскрыл цену полноприводной версии Джеланд J6 от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Доплата в сравнении с передним приводом 200 тысяч. На первом этапе полный привод доступен только для топовой комплектации Prestige. В продажу новинка пока не поступила. Это должно произойти в ближайшее время. BMW M5 седьмого поколения считается одной из лучших моделей в истории марки. Нынешний владелец предпочел ее культовому Porsche 911 и ни разу не пожалел. Машина отлично подходит для тех, кто любит горячие эмоции, но при этом не готов или не имеет ресурсов, чтобы строить полноценный спорткар. На BMW M5 можно ездить и в ежедневном режиме, и периодически зажигать на треке. Подробнее о нем в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина».
3: «Инфинити». Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала». Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь – аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716. 93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
8: В Госдуме предложили запретить руководителям в России получать зарплату более чем в 5 раз превышающую зарплату подчиненных. Документ есть в распоряжении ТАСС. Автором инициативы выступил первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Изменения предлагается внести в статью 145 Трудового кодекса. Предполагается, что законопроект коснется государственных фондов и учреждений, а также муниципальных и унитарных предприятий. Положения проекта распространятся на среднемесячную зарплату руководителя руководителей и их заместителей, главных бухгалтеров и прочих работников. Гусев обратил внимание, что есть огромное количество людей в бюджетной сфере, на которых каждый день держится работа учреждений, однако они часто получают меньше всех. В пример он привел санитарок в больницах, нянечек в детских садах, технических работников и других.
1: Закрома Родины.
8: Регламентный срок рассмотрения заявлений о распоряжении материнским капиталом уменьшен до 4 рабочих дней. Об ускорении процедуры сообщил председатель Социального фонда России Сергей Черков, передает информационное агентство Data.ru. Еще в прошлом году на принятие решения отводилось вдвое больше времени. Период сократили с 10 до 5 рабочих дней. Теперь его уменьшили еще на сутки. По словам Черкова, установленный регламент определяет предельный срок обработки обращения. На практике специалисты нередко принимают решение раньше, благодаря переводу государственных услуг в цифровой формат. Большинство операций с мат-капиталом семьи могут провести дистанционно для направления средств на выбранную цель. Родителям достаточно заполнить электронное заявление без посещения отделения фонда.
1: Деньги дороги, как память.
8: В России завершается эра традиционного банковского пластика, на смену которому приходят интегрированные цифровые экосистемы. Под влиянием ведущих финансовых институтов страны происходит масштабная технологическая трансформация. Привычные карты уступают место системам оплаты по графическим кодам, биометрии и беспроводной передаче данных. Государство жестко администрирует этот переход для противодействия теневому обороту и мошенническим схемам. С 1 сентября текущего года начинает работу единый реестр банковских карт на платформе национальной системы платежных карт, а спустя 12 месяцев вводится строгий лимит – суммарно не более 20 активных карточных продуктов в любых кредитных организациях. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радио Infinity.

В мире всего 10% левшей. Вот их мы и поздравляем. Сегодня Международный день левшей. С праздником вас, особенные вы наши!

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 13 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 7-9, а днем 16-18 градусов тепла. В пятницу, 14 августа, характер погоды существенно не изменится. Осадков не ожидается, ночью плюс 7-9, а днем также до плюс 18. В субботу и воскресенье. Воскресенье по-прежнему без осадков, в субботу днем до плюс 20, в воскресенье потеплеет до плюс 25. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 927-82.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
6: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Технологичные шлепанцы от Nike. Компания Nike и производители реабилитационного оборудования Hyperis представили совместную новинку – высокотехнологичные шлепанцы, ставка в которых сделана на сочетании тепла и вибрации. Официальное начало продаж намечено на сентябрь сего года. Главная технологическая деталь устройства заключается в съемных модулях HyperSlide Pods, зафиксированных компактными магнитами. Они создают вибрацию и нагрев, помогая, по заверению маркетинговых материалов, расслаблять и восстанавливать стопы после нагрузок. Пользователю доступны три режима температуры и три уровня вибрации. Разработчики рекомендуют надевать носки, чтобы избежать дискомфорта от нагретой подошвы. Модули синхронизируются со смартфоном через Bluetooth, что позволяет детально настраивать параметры в фирменном приложении HyperEyes. Впрочем, управление возможно и напрямую, с помощью кнопок на корпусе. Емкости штатной АКБ достаточно для непрерывной работы в течение часа. Стандартный сеанс восстановления длится около 10 минут, так что одного заряда хватит на 6 процедур. Сами шлепанцы выполнены в узнаваемом стиле линейки Hapa Boot. Они получили фирменную подошву под названием Nike Air Zoom с характерным низким профилем и стелькой с объемной текстурой. В местах соединения ремешков заметны декоративные круги. HyperSlide ориентированы на использование после тренировок для ускорения восстановления. Однако ничто не мешает применять их в любое удобное время. На этом пока все. Услышимся!

0: покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 2734. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: всем знакам не стоит отказываться от помощи и поддержки со стороны близкого человека. Сегодня не лучший момент для принятия самостоятельных решений, а также для проведения дел, ради успеха которых придется преодолевать множество неприятностей.
1: Звезды говорят.
2: Овнам в этот день следует анализировать каждое слово, произнесенное в адрес своего руководителя. Вам не помогут даже опыт и профессионализм, если в процессе диалога с шефом вы перейдете на личности и тем самым случайно его оскорбите.
0: Тельцам придется принимать оперативное решение относительно своего профессионального будущего. Вы будете выбирать между пребыванием на нынешнем месте работы и более перспективной вакансией, которая подразумевает проживание вдали от дома.
2: Финансовые возможности близнецов в этот день не ограничатся рамками привычного бюджета. Старый долг, который вернет вам кто-то из друзей, позволит вам после работы отправиться в поход по магазинам и приобрести массу приятных вещей для себя и для близких.
0: Ракам в этот день не стоит заниматься поисками нового имиджа. Высок риск, что все перемены, которые вы проведете в своей внешности, будут далеки от того, что принято называть изысканностью и хорошим стилем.
2: Поведение львов в этот день многим покажется слишком черствым и равнодушным. Вы откажетесь жертвовать личными интересами ради близких людей, так как главным приоритетом для себя выберите дальнейшее карьерное продвижение.
0: Девам предстоит пережить вспышку гнева со стороны своей второй половинки, причиной из-за которой ваш любимый человек разразится бурей недовольства, станет дорогая покупка, сделанная вами без предварительного обсуждения на семейном совете.
2: Весам сегодня будет поручено выполнять руководящие функции на месте своей работы. Приложив определенные усилия, вам удастся донести до своих коллег, что в отсутствии шефа ни один человек не освобождается от своего профессионального долга.
0: Скорпионы составят детальный план для борьбы с собственными несовершенствами. Для начала вы полностью пересмотрите свой рацион, а следующим вашим шагом станут регулярные спортивные тренировки, первая из которых состоится уже сегодня.
2: Стрельцы сегодня будут искать источники дополнительных поступлений в свой бюджет. В итоге вы решите, что вам пока рано искать вторую работу, так как финансовой помощи со стороны старших родственников вам вполне достаточно на оплату текущих расходов.
0: Козероги сегодня услышат много приятных слов в адрес своих профессиональных заслуг и личностных качеств. После того, как вы в одиночку спасете от кризиса целый отдел, ваш авторитет поднимется до самой высокой отметки, что даст вам весомый повод для гордости.
2: Водолеи сегодня не слишком охотно примутся за выполнение служебных дел. Вам не захочется концентрировать свое внимание на работе в тот момент, когда ваша личная жизнь претерпевает очень серьезные перемены.
0: Намерения рыб в этот день будут

0: Радиостанция Infinity.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Дорогобуже продолжаются работы по благоустройству улицы Пушкина и Центральной площади. Подрядная организация выполняет укладку тротуарной плитки на пешеходных дорожках. На площадке перед Домом культуры работа по устройству покрытия из брусчатки уже близится к завершению. Напомним, что финансирование осуществляется в рамках реализации проекта, который в прошлом году стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В продолжении темы, на улице Путенкова в Дорогобуже оборудован остановочный пункт. Дорогобужане в ходе прямых эфиров и встреч обращались к главе округа Константину Серенкову с просьбой перенести остановочный пункт от магазина «Бережок» к магазину «Дельта» в связи с изменением маршрута рейсовых автобусов, которые теперь следуют через новый мост. На этой неделе работы по обустройству остановочного пункта завершены. На автодороге сделан заездной карман, установлен павильон, площадка под ним выложена. Выложено брусчаткой. Сделано все необходимое для удобства пассажиров и обеспечения безопасности дорожного движения. Вниманию жителей города Дорогобужа в связи с проведением плановых ремонтных работ на электрооборудовании распределительного пункта будет временно ограничено электроснабжение 15 и 16 августа с 9 до 17 часов. Без электроснабжения временно останутся по улице Мира дома номер 2, 6, 8, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 36 и 47. По улице Чистяков дома номер 2, 4, 6 и 8. Улица Путенкова, дома 1, 3, 5, 11, 15, 17, 19 и 20. Детский сад «Рябинка», Дорогобужская школа номер 2, магазины «Магнит», 2 объекта, магазин «Пятерочка», ЦТП номер 1, номер 2 и номер 3. Работы будут проводиться для обеспечения надежной и безопасной работы электросетевого оборудования. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее спланировать свои дела. Дата проведения работ 15 и 16 августа с 9 до 17.00. Госавтоинспекция информирует. Разъясняем правила, связанные с управлением питбайком. Что такое питбайк? Это мини-мотоцикл, относящийся к категории спортивного инвентаря. Это значит, что данный вид техники предназначен для занятий спортом на специально отведенных для этого трассах и не предназначен для езды по дорогам общего пользования. Чем опасен питбайк? На данном мотоцикле отсутствуют соответствующие световые и сигнальные устройства, что повышает опасность для участников дорожного движения при управлении данным транспортным средством на дорогах общего пользования. Госавтоинспекция призывает родителей контролировать свободное время подростка, не допускать управления ими транспортных средств, авто, мотоциклы, питбайки, квадроциклы, не имея водительского удостоверения. Пресекайте попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. Исключите возможность доступа подростков к ключам от транспортных средств. Госавтоинспекция напоминает об ответственности за управление транспортного средства водителем, не имеющим права управления. На основании части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления или не имеющим соответствующей категории, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей с задержанием транспортного средства и помещением его на специализированную стоянку. За передачу управления транспортного средства лицу, не имеющему такого права, часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ штраф в размере 30 тысяч рублей. Если несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители, которые могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Материалы передаются в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия законного решения в отношении родителей подростка. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в телеграме чат Радио Доры, в макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем перед

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Внимание! Внимание! Сочные новости!

0: развлечений. Бьюти-бар, яркий блеск тату, фреш-пати, музыка, танцы, надувные фрукты, веселые ведущие и крио-мороженое. Встречаемся 14 августа, 18:00. Игровая комната, детки-конфетки. Поселок Верхнеднепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
1: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-25. 3 27 34.

Новости. Новую скоростную трассу от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Крыму и Севастополе возобновили свободную продажу бензина. По сообщениям местных властей, топливо снова доступно на крупнейших в регионе заправочных сетях «Атан» и «ТЭС». В наличии есть все сорта топлива. Цены при этом остаются высокими. 92-й стоит около 100 рублей за литр, 95-й дизель – около 180. Также сохраняются жесткие лимиты – до 20 литров на один автомобиль. Поэтому автотуристам рекомендуют брать запас топлива на всю поездку с собой. Новую скоростную трассу от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, работа находится на финальной стадии. Напомним, трасса Екатеринбург-Тюмень – это участок скоростной магистрали М-12 «Восток». Она свяжет Москву с Тихим океаном бесшовным маршрутом без единого светофора. Это сильно ускорит поездки по всей стране. Участок до Казани открыли в декабре 2023 года. В прошлом году трасса дошла до Екатеринбурга. После Тюмени на очереди Омск. Страховым компаниям запретят в любой момент расторгать договор ОСАГО из-за мелких ошибок. Центральный банк готовит изменения правил автогражданки. Теперь у страховщиков будет четкий срок на проверку данных клиента – 14 дней с момента заключения договора. Если вопросы возникнут по истечении этого срока, расторгнуть договор можно будет только через суд. Сейчас страховые компании часто проверяют данные по факту ДТП. Договор могут расторгнуть из-за мелких ошибок, например, из-за опечатки в мощности автомобиля. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Радиостанция Инфинити.

0: Новости спорта.
1: Вратарь сборной России Матвей Сафонов выиграл 9-й трофей в составе ПСЖ. Вместе с парижанами он снова стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв победителя Лиги Европы прошлого сезона Астон Виллу 2-1. Помимо этого, за два сезона в парижском клубе 27-летний голкипер дважды становился чемпионом Франции, дважды выигрывал Лигу чемпионов и по разу брал Кубок Франции, Национальный Суперкубок и Межконтинентальный Кубок. Сафонов с первых минут защищал ворота парижан, пропустив один гол от 17-летнего Брайана Маджа, который сравнял счет после мяча в исполнении вингера парижан Хвичи Кварацхели. Победный гол в ворота английского клуба отправил француз Дезире Дуэ. Чемпион мира Егор Корнев стал серебряным призером европейского первенства, финишировав вторым в финальном заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем. Золото выиграл олимпийский чемпион румын Давид Попович. Для 22-летнего россиянина это уже вторая награда на турнире. Ранее он выиграл в финале на дистанции 50 метров баттерфляем. В то же время женская сборная России стала третьей в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Суру, Пушкина и Дарья Клепикова уступили только сборным Великобритании и Венгрии. Отметим, что на своем этапе Мишарина установила новый юниорский рекорд России. Хабаровский «Амур» объявил о подписании контракта с двукратным обладателем Кубка Стэнли и олимпийским чемпионом Вячеславом Воиновым. Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон до конца следующего розыгрыша. В прошлом сезоне Воинов выступал за омский «Авангард». В НХЛ он дважды выиграл главный трофей с Лос-Анджелес Кингс. Кроме того, на его счету победа в Кубке Гагарина в составе СКА в 2017 году и олимпийское золото на играх в Пхёнчхане в составе сборной России. Бывший главный тренер московского «Спартака» Дейн Станкович покинул пост наставника «Цервены Звезды», подав в отставку после вылета команды из квалификации Лиги Чемпионов. Команда Станковича проиграла израильскому «Хапоэлю» из Беэр-Шевы 0-3 по сумме двух матчей третьего квалификационного раунда. Действующие чемпионы Сербии продолжат сезон в Лиге Европы. Станкович вернулся в «Цервену Звезду» в декабре прошлого года и за неполный сезон выиграл с командой чемпионат и Кубок Сербии. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала». Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер один с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь, расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
6: В Госдуме предложили запретить руководителям в России получать зарплату более чем в 5 раз превышающую зарплату подчиненных. Документ есть в распоряжении ТАСС. Автором инициативы выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Изменения предлагается внести в статью 145 Трудового кодекса. Предполагается, что законопроект коснется государственных фондов и учреждений, а также муниципальных и унитарных предприятий. Положения проекта распространятся на средний среднемесячную зарплату руководителей и их заместителей, главных бухгалтеров и прочих работников. Гусев обратил внимание, что есть огромное количество людей в бюджетной сфере, на которых каждый день держится работа учреждений, однако они часто получают меньше всех. В пример он привел санитарок в больницах, нянечек в детских садах, технических работников и других.
1: Закрома Родины.
6: Регламентный срок рассмотрения заявлений о распоряжении материнским капиталом уменьшен до 4 рабочих дней. Об ускорении процедуры сообщил председатель Социального фонда России Сергей Черков, передает информационное агентство Data.ru. Еще в прошлом году на принятие решения отводилось вдвое больше времени. Период сократили с 10 до 5 рабочих дней. Теперь его уменьшили еще на сутки. По словам Черкова, установленный регламент определяет предельный срок обработки обращения. На практике специалисты нередко принимают решение раньше, благодаря переводу государственных услуг в цифровой формат. Большинство операций с мат-капиталом семьи могут провести дистанционно для направления средств на выбранную цель. Родителям достаточно заполнить электронное заявление без посещения отделения фонда.
1: Деньги дороги, как память.
6: В России завершается эра традиционного банковского пластика, на смену которому приходят интегрированные цифровые экосистемы. Под влиянием ведущих финансовых институтов страны происходит масштабная технологическая трансформация. Привычные карты уступают место системам оплаты по графическим кодам, биометрии и беспроводной передаче данных. Государство жестко администрирует этот переход для противодействия теневому обороту и мошенническим схемам. С 1 сентября текущего года начинает работу единый реестр банковских карт на платформе национальной системы платежных карт, а спустя 12 месяцев вводится строгий лимит – суммарно не более 20 активных карточных продуктов в любых кредитных организациях. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. Радио Infinity.

0: В мире всего 10% левшей. Вот их мы и поздравляем. Сегодня Международный день левшей. С праздником вас, особенные вы наши.
1: Радио Infinity. За твою победу.

0: Ленинградской области 10 утра. Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувший вторник под председательством главы Сафоновского округа Антона Кухарева состоялось два рабочих совещания по вопросам реставрации панорамы в сквере ветеранов боевых действий и подготовки к фестивалю «Южный». На очередном этапе обсуждения реконструкции панорамы Антон Николаевич вместе с руководителями ветеранских организаций города детально сверили позиции, чтобы прийти к полному общему согласию о ее будущем облике. В ближайшее время специалисты приступят к разработке финального эскизного проекта. Главное техническое решение уже принято. Для защиты конструкции будут применяться современные композитные материалы, которые обеспечат максимальную сохранность от воздействия времени и актов вандализма. Реставрация таких мест – это прямой нравственный долг перед теми, кто защищал Отечество. Сохранение памяти о подвигах наших героев формирует у подрастающего поколения чувство сопричастности к истории страны. В рамках обсуждения подготовки к фестивалю «Южный» был утвержден комплекс мер безопасности, периметральное ограждение территории и организация зон досмотра во избежание неправомерных действий. Проработана логистика монтажа сценического оборудования и размещения точек питания для гостей. Парк будет полностью готов к приему большого потока посетителей. Проведение подобных культурных событий имеет стратегическое значение для организации содержательного досуга молодежи. Это созидательная альтернатива виртуальному пространству, возможность для творческой самореализации молодых людей и укрепления добрососедских связей в городском сообществе. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев провел встречу с гражданами в рамках личного приема. В ходе личных консультаций были рассмотрены вопросы функционирования пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах, ремонта дорожного полотна, организации инженерных сетей водоотведения и надлежащего содержания воинских захоронений. Были затронуты и прочие аспекты, волнующие жителей. С каждым заявителем Антон Николаевич провел предметную работу. Разъяснены полномочия органов местного самоуправления. По ряду обращений определен муниципальный порядок решения в рамках компетенции администрации. Там, где зона ответственности относится к управляющим компаниям или иным собственникам, жителям даны четкие инструкции по взаимодействию с данными организациями. Антон Кухарев поручил ответственным заместителям осуществить комиссионное обследование проблемных объектов, взять указанные вопросы под строгий контроль и представить план-график работ. Наша афиша. Сообщаем программу фестиваля «Южный». 15 августа. Центральный сквер. С 11 часов пройдут интерактивы, аквагрим, мыльные пузыри, программа для детей. Малая сцена, парк имени Ленина. С 11 часов фотовыставка. С 11 часов на улице Ленина ремесленные ряды, мастер-классы и фудкорт. Главная сцена, парк имени Ленина. С 11 до 14 часов студия воздушной гимнастики, высота город Смоленск. Танцевальная команда «ВАТ» из Вязьмы, группа «Феникс» Ярцево. Военно-духовой оркестр воинской части города Ельни. С 14 до 16.00 выступят команды «Мир в отражении», «Метаморфозы», «Салвейшн», «Фарш» и «Эхо». С 16 до 23 часов выступят команды «Альфред Нобель», «Станция Молодость» и «Целого мира мало», «Стереотайпо», «Мэри имеет значение», «Свои», «Небо река», «Артерия», «Фаер-шоу» и «Анимация». Ведущий Александр Якубовский, город Минск, Михаил Подуфалов, город Москва. Будут работать торговые ряды, фаер-шоу, городской приключенческий квест и активные развлечения. Возрастное ограничение мероприятия 12+. 15 августа, начало в 11 часов. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление 746 миллиметров, меняться не будет, а воздух днем прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андре Муруа.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нила Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, Святой источник в Талише и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: У россиян есть возможность самостоятельно приобрести пенсионные баллы для повышения размера будущей пенсии. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России. Пенсионные баллы, индивидуальные пенсионные коэффициенты нужны для получения права на страховую пенсию по старости и определения ее размера. Количество накопленных баллов напрямую влияет на размер пенсионных выплат. По состоянию на 26 год один ИПК равен 156 рублям. Чтобы сформировать год стажа и один пенсионный коэффициент, в этом году необходимо перечислить на пенсионное страхование 71,5 тысячи рублей. Такой взнос дает 1,09 пенсионного коэффициента, уточнила пресс-служба. С 1 марта следующего года российские банки могут блокировать денежные переводы, если для этого используется устройство с устаревшей операционной системой. Об этом заявил руководитель отдела информационной безопасности Артем Герасимов. Его процитировала РИА Новости. Кроме того, причиной блокировки могут стать модифицированные или неофициальные прошивки. Как пояснил эксперт, в устаревших версиях операционных систем могут быть известные неисправленные уязвимости, которые активно используются злоумышленниками. Герасимов уточнил, что у банков нет полного доступа к смартфонам клиентов и не могут произвольно сканировать их содержимое. Однако встроенные механизмы защиты приложения способны обнаруживать косвенные признаки компрометации устройства. И в завершении выпуска: в Алтайском крае появился первый в России сертифицированный санаторий, допускающий пребывание с животными. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве. Эксперты подтвердили, что он соответствует всем критериям для комфортного проживания гостей с домашними питомцами, говорится в сообщении организации. Уточняется, что в санатории оборудованы специальные номера для гостей с домашними животными, а также учитывается комфорт остальных гостей, в том числе тех, у кого аллергия на животных. В Роскачестве добавили, что сертификация проходила по строгому стандарту путешествия с питомцами, согласно которому эксперты оценивали наличие специально созданной инфраструктуры, уровень безопасности и подготовки персонала. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Наш адрес в интернете: radioinfinity.rf.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 13 августа 1928 года в Лондоне через радиостанцию Европейской акционерной компании, основанной шотландским ученым Джоном Лоуги Бердом, в эфир вышла первая цветная телепередача. Телевизионная система Берда очень отличалась от современного телевидения. Она была основана на механической системе сканирования с использованием металлического диска с отверстиями, изобретение Пауля Нипкова. Достоинство системы Берда заключалось в том, что из-за очень малой разрешающей способности экрана можно было передавать телевизионное изображение, используя обычную средневолновую радиосистему. Берд мог передавать изображение, используя радиосистему компании BBS. Изобретатель первым в мире продемонстрировал телевизионное изображение. Оно было миниатюрным, размером примерно с почтовую марку, очень слабым и мерцающим, с очень невысокой разрешающей способностью. Берд впервые продемонстрировал свой прибор в одном из лондонских универмагов в Сохо в 1924 году. Однако изобретателю не удалось добиться передачи полутонов, и на экране были видны лишь силуэты вместо лиц. В 1926 году неутомимый шотландец сделал повторную попытку. На сей раз публика, присутствовавшая на первом публичном телесеансе в истории, была потрясена. Спустя еще два года, в 1928 году, Берд впервые создал действующую модель цветного телевизора за 30 лет до его широкого практического использования.
2: Сегодня Международный день левшей. Этот праздник впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского клуба левшей, созданного в 1990 году. Этот день призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире, привлечь внимание дизайнеров, производителей и продавцов к необходимости рассчитывать удобство левшей при использовании различных предметов, развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах, поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости. Однако главной озабоченностью клуба левшей, в частности Великобритании, является то, что во многих школах разных стран детей левшей по-прежнему стремятся переучить к письму правой рукой, что вызывает психологические стрессы и понижает успеваемость учеников. Леворукость издревле считалась отклонением от нормы. На Руси к левшам относились подозрительно, им даже запрещали давать показания в суде. Считалось, что левшой был сам дьявол, а в советских школах маленьких левшей переучивали в обязательном порядке. Психологи считают, что все люди левши обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом. Согласно статистическим данным, от 3 до 10% населения Земли левши.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Infinity.

0: всем знакам не стоит отказываться от помощи и поддержки со стороны близкого человека. Сегодня не лучший момент для принятия самостоятельных решений, а также для проведения дел, ради успеха которых придется преодолевать множество неприятностей.
1: Звезды говорят.
2: Овнам в этот день следует анализировать каждое слово, произнесенное в адрес своего руководителя. Вам не помогут даже опыт и профессионализм, если в процессе диалога с шефом вы перейдете на личности и тем самым случайно его оскорбите.
0: Тельцам придется принимать оперативное решение относительно своего профессионального будущего. Вы будете выбирать между пребыванием на нынешнем месте работы и более перспективной вакансией, которая подразумевает проживание вдали от дома.
2: Финансовые возможности близнецов в этот день не ограничатся рамками привычного бюджета. Старый долг, который вернет вам кто-то из друзей, позволит вам после работы отправиться в поход по магазинам и приобрести массу приятных вещей для себя и для близких.
0: Ракам в этот день не стоит заниматься поисками нового имиджа. Высок риск, что все перемены, которые вы проведете в своей внешности, будут далеки от того, что принято называть изысканностью и хорошим стилем.
2: Поведение львов в этот день многим покажется слишком черствым и равнодушным. Вы откажетесь жертвовать личными интересами ради близких людей, так как главным приоритетом для себя выберете дальнейшее карьерное продвижение.
0: Девам предстоит пережить вспышку гнева со стороны своей второй половинки. Причиной, из-за которой ваш любимый человек разразится бурей недовольства, станет дорогая покупка, сделанная вами без предварительного обсуждения на семейном совете.
2: Весам сегодня будет поручено выполнять руководящие функции на месте своей работы. Приложив определенные усилия, вам удастся донести до своих коллег, что в отсутствии шефа ни один человек не освобождается от своего профессионального долга.
0: Скорпионы составят детальный план для борьбы с собственными несовершенствами. Для начала вы полностью пересмотрите свой рацион, а следующим вашим шагом станут регулярные спортивные тренировки, первая из которых состоится уже сегодня.
2: Стрельцы сегодня будут искать источники дополнительных поступлений в свой бюджет. В итоге вы решите, что вам пока рано искать вторую работу, так как финансовой помощи со стороны старших родственников вам вполне достаточно на оплату текущих расходов.
0: Козероги сегодня услышат много приятных слов в адрес своих профессиональных заслуг и личностных качеств. После того, как вы в одиночку спасете от кризиса целый отдел, ваш авторитет поднимется до самой высокой отметки, что даст вам весомый повод для гордости.
2: Водолеи сегодня не слишком охотно примутся за выполнение служебных дел. Вам не захочется концентрировать свое внимание на работе в тот момент, когда ваша личная жизнь претерпевает очень серьезные перемены.
0: Намерение рыб – это

0: Новости спорта.
1: Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ второй раз подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв Астон Виллу 2-1. Счет на 20-й минуте открыла вингер парижан Хвича Кварацхелия, замкнув передачу Дезире Дуэ. Астон Вилла отыгралась в добавленное к первому тайму время. 17-летний Брайан Маджа с близкого расстояния переиграл Матвея Сафонова и стал самым молодым футболистом, которому удалось отметиться голом в матче за Суперкубок. Победу парижанам принес гол все того же Дуэ во втором тайме. Королевский футбольный союз Нидерландов объявил о назначении чемпиона мира 2010 года в составе сборной Испании Хави на пост главного тренера национальной команды. 46-летний специалист подписал контракт до следующего мундиаля. Хави сменил на этом посту Рональда Кумана, который покинул сборную после вылета в 1/16 финала Кубка мира от Марокко в серии пенальти. Испанец стал первым иностранным главным тренером оранжевых с 1978 года. 19-летняя итальянка Сара Кертис установила мировой рекорд на чемпионате Европы по водным видам спорта на дистанции 50 метров на спине. В полуфинальном заплыве она преодолела дистанцию за 26,63 секунды, улучшив предыдущее достижение австралийки Кейли МакКион, которая держалась с октября 2023 года. Олимпийский чемпион в составе сборной США Рассел Уэстбрук объявил о завершении профессиональной карьеры. За 18 сезонов в НБА разыгрывающий установил абсолютный рекорд по количеству трипл-даблов – 209 в регулярных чемпионатах и 12 в плей-офф. А в сезоне 16-17 он оформил 42 трипл-дабла и был признан самым ценным игроком лиги. Уэстбрук 4 раза завершал сезон со средними показателями трипл-дабла – достижение, которое больше не удавалось повторить ни одному игроку в истории. Девятикратный участник матча звезд и девятикратный член символических сборных сезона завершил карьеру в Сакраменто Кингс. Ирландец Марк Инглиш побил рекорд чемпионатов Европы в беге на 800 метров, преодолев дистанцию в полуфинале за 1 минуту 43,49 секунды. Предыдущее достижение принадлежало представителю ГДР Олафу Бейеру и держалось с 1978 года. 33-летний спортсмен ранее дважды выигрывал бронзовые медали на открытых первенствах континента. Это были спортивные события, достойные вашего

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама.
3: Внимание! Внимание! Сочные новости!

0: б'юті-бар, яркий блеск тату, фреш-паті, музика, танці, надувні фрукти, веселі ведущі і криво-морожене. Встречаемся 14 августа 18.00. Игровая комната «Детки-конфетки». Поселок Верхнеднепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
1: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний.

0: Днепровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте, ПДР «Гараж Смоленск», удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Драгобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Днепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
4: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8 910 712 105.
5: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
6: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Дилеры начали принимать заказы на новый «Ума-8». Это самый большой кроссовер в линейке новой российской марки от Яндекса. У него гибридный двигатель, в базе зимний пакет, панорамная крыша, подогревы, вентиляция и массаж сидений. В более дорогой версии улучшенная отделка и функция автопарковщика. Цена от 5 миллионов рублей. Бестюн обновил сервисные рекомендации по обслуживанию автомобилей. Это сделано на фоне использования бензина стандарта Евро-3. Для моторов рекомендовали моторные масла с другими допусками. Они минимизируют воздействие серы на состояние масла. А интервал замены сократили с 10 до 7-8 тысяч километров. Холдинг АГР раскрыл цену полноприводной версии Джеланд J6 от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Доплата в сравнении с передним приводом 200 тысяч. На первом этапе полный привод доступен только для топовой комплектации «Престиж». В продажу новинка пока не поступила. Это должно произойти в ближайшее время. BMW M5 седьмого поколения считается одной из лучших моделей в истории марки. Нынешний владелец предпочел ее культовому Porsche 911 и ни разу не пожалел. Машина отлично подходит для тех, кто любит горячие эмоции, но при этом не готов или не имеет ресурсов, чтобы строить полноценный спорткар. На BMW M5 можно ездить и в ежедневном режиме, и периодически зажигать на треке. Подробнее о нем в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
5: Моя «Моя машина».
4: Радио «Инфинити». За удачу!

0: Великолепная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centrdefisbalkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала». Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер один с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь, расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: Новости. Новую скоростную трассу от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Крыму и Севастополе возобновили свободную продажу бензина. По сообщениям местных властей, топливо снова доступно на крупнейших в регионе заправочных сетях «Атан» и «ТЭС». В наличии есть все сорта топлива. Цены при этом остаются высокими. 92-й стоит около 100 рублей за литр, 95-й дизель – около 180. Также сохраняются жесткие лимиты – до 20 литров на один автомобиль. Поэтому автотуристам рекомендуют брать запас топлива на всю поездку с собой. Новую скоростную трассу от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, работа находится на финальной стадии. Напомним, трасса Екатеринбург-Тюмень – это участок скоростной магистрали М-12 «Восток». Она свяжет Москву с Тихим океаном бесшовным маршрутом без единого светофора. Это сильно ускорит поездки по всей стране. Участок до Казани открыли в декабре 2023 года. В прошлом году трасса дошла до Екатеринбурга. После Тюмени на очереди Омск. Страховым компаниям запретят в любой момент расторгать договор ОСАГО из-за мелких ошибок. Центральный банк готовит изменения правил автогражданки. Теперь у страховщиков будет четкий срок на проверку данных клиента – 14 дней с момента заключения договора. Если вопросы возникнут по истечении этого срока, расторгнуть договор можно будет только через суд. Сейчас страховые компании часто проверяют данные по факту ДТП. Договор могут расторгнуть из-за мелких ошибок, например, из-за опечатки в мощности автомобиля. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радиостанция Infinity.

0: всего 10% левшей. Вот их мы и поздравляем. Сегодня Международный день левшей. С праздником вас, особенные вы наши.
1: Infinity. Каждый приемник.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В Дорогобуже продолжаются работы по благоустройству улицы Пушкина и Центральной площади. Подрядная организация выполняет укладку тротуарной плитки на пешеходных дорожках. На площадке перед Домом культуры работа по устройству покрытия из брусчатки уже близится к завершению. Напомним, что финансирование осуществляется в рамках реализации проекта, который в прошлом году стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В продолжении темы на улице Путенкова в Дорогобуже оборудован остановочный пункт. Дорогобужане в ходе прямых эфиров и встреч обращались к главе округа Константину Серенкову с просьбой перенести остановочный пункт от магазина «Бережок» к магазину «Дельта» в связи с изменением маршрута рейсовых автобусов, которые теперь следуют через Новый мост. На этой неделе работы по обустройству остановочного пункта завершены. На автодороге сделан заездной карман, установлен павильон, площадка под ним выложена брусчаткой. Сделано все необходимое для удобства пассажиров и обеспечения безопасности дорожного движения. Вниманию жителей города Дорогобужа в связи с проведением плановых ремонтных работ на электрооборудовании распределительного пункта будет временно ограничено электроснабжение 15 и 16 августа с 9 до 17 часов. Без электроснабжения временно останутся по улице Мира, дома номер 2, 6, 8, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 36 и 47. По улице Чистяков, дома номер 2, 4, 6 и 8. Улица Путенкова, дома 1, 3, 5, 11, 15, 17, 19 и 20. Детский сад «Рябинка», Дорогобужская школа номер 2, магазины «Магнит», 2 объекта, магазин «Пятерочка», ЦТП номер 1, номер 2 и номер 3. Работы будут проводиться для обеспечения надежной и безопасной работы электросетевого оборудования. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее спланировать свои дела. Дата проведения работ 15 и 16 августа с 9 до 17.00. Госавтоинспекция информирует. Разъясняем правила, связанные с управлением питбайком. Что такое питбайк? Это мини-мотоцикл, относящийся к категории спортивного инвентаря. Это значит, что данный вид техники предназначен для занятий спортом на специально отведенных для этого трассах и не предназначен для езды по дорогам общего пользования. Чем опасен питбайк? На данном мотоцикле отсутствуют соответствующие световые и сигнальные устройства, что повышает опасность для участников дорожного движения при управлении данным транспортным средством на дорогах общего пользования. Госавтоинспекция призывает родителей контролировать свободное время подростка, не допускать управления ими транспортных средств, авто, мотоциклы, питбайки, квадроциклы, не имея водительского удостоверения. Пресекайте попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. Исключите возможность доступа подростков к ключам от транспортных средств. Госавтоинспекция напоминает об ответственности за управление транспортного средства водителем, не имеющим права управления. На основании части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления или не имеющим соответствующей категории, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей с задержанием транспортного средства и помещением его на специализированную стоянку. За передачу управления транспортного средства лицу, не имеющему такого права, часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ штраф в размере 30 тысяч рублей. Если несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители, которые могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Материалы передаются в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия законного решения в отношении родителей подростка. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление 746 миллиметров, меняться не будет, а воздух днем прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка. Парк «Патриот». Музей «Дорога памяти». Храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650

0: рублей. Осталось 6 мест. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов, защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 909.

0: Найдите оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радио Инфинити.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Технологичные шлепанцы от Nike. Компания Nike и производители реабилитационного оборудования Hyperis представили совместную новинку – высокотехнологичные шлепанцы, ставка в которых сделана на сочетании тепла и вибрации. Официальное начало продаж намечено на сентябрь сего года. Главная технологическая деталь устройства заключается в съемных модулях HyperSlide Pods, зафиксированных компактными магнитами. Они создают вибрацию и нагрев, помогая, по заверению маркетинговых материалов, расслаблять и восстанавливать стопы после нагрузок. Пользователю доступны три режима температуры и три уровня вибрации. Разработчики рекомендуют надевать носки, чтобы избежать дискомфорта от нагретой подошвы. Модули синхронизируются со смартфоном через Bluetooth, что позволяет детально настраивать параметры в фирменном приложении HyperEyes. Впрочем, управление возможно и напрямую, с помощью кнопок на корпусе. Емкости штатной АКБ достаточно для непрерывной работы в течение часа. Стандартный сеанс восстановления длится около 10 минут, так что одного заряда хватит на 6 процедур. Сами шлепанцы выполнены в узнаваемом стиле линейки Hapa Boot. Они получили фирменную подошву под названием Nike Air Zoom с характерным низким профилем и стелькой с объемной текстурой. В местах соединения ремешков заметны декоративные круги. HyperSlide ориентированы на использование после тренировок для ускорения восстановления. Однако ничто не мешает применять их в любое удобное время. На этом пока все. Услышимся!

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Смоленской области 13:00. Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувший вторник под председательством главы Сафоновского округа Антона Кухарева состоялось два рабочих совещания по вопросам реставрации панорамы в сквере ветеранов боевых действий и подготовки к фестивалю «Южный». На очередном этапе обсуждения реконструкции панорамы Антон Николаевич вместе с руководителями ветеранских организаций города детально сверили позиции, чтобы прийти к полному общему согласию о ее будущем облике. В ближайшее время специалисты приступят к разработке финального эскизного проекта. Главное техническое решение уже принято. Для защиты конструкции будут применяться современные композитные материалы, которые обеспечат максимальную сохранность от воздействия времени и актов вандализма. Реставрация таких мест – это прямой нравственный долг перед теми, кто защищал Отечество. Сохранение памяти о подвигах наших героев формирует у подрастающего поколения чувство сопричастности к истории страны. В рамках обсуждения подготовки к фестивалю «Южный» был утвержден комплекс мер безопасности, периметральное ограждение территории и организация зон досмотра во избежание неправомерных действий. Проработана логистика монтажа сценического оборудования и размещения точек питания для гостей. Парк будет полностью готов к приему большого потока посетителей. Проведение подобных культурных событий имеет стратегическое значение для организации содержательного досуга молодежи. Это созидательная альтернатива виртуальному пространству, возможность для творческой самореализации молодых людей и укрепление добрососедских связей в городском сообществе. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев провел встречу с гражданами в рамках личного приема. В ходе личных консультаций были рассмотрены вопросы функционирования пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах, ремонта дорожного полотна, организации инженерных сетей водоотведения и надлежащего содержания воинских захоронений. Были затронуты и прочие аспекты, волнующие жителей. С каждым заявителем Антон Николаевич провел предметную работу. Разъяснены полномочия органов местного самоуправления. По ряду обращений определен муниципальный порядок решения в рамках компетенции администрации. Там, где зона ответственности относится к управляющим компаниям или иным собственникам, жителям даны четкие инструкции по взаимодействию с данными организациями. Антон Кухарев поручил ответственным заместителям осуществить комиссионное обследование проблемных объектов, взять указанные вопросы под строгий контроль и представить план-график работ. Наша афиша. Сообщаем программу фестиваля «Южный». 15 августа. Центральный сквер. С 11 часов пройдут интерактивы, аквагрим, мыльные пузыри, программа для детей. Малая сцена парка имени Ленина. С 11 часов фотовыставка. С 11 часов на улице Ленина. Ремесленные ряды, мастер-классы и фудкорт. Главная сцена парка имени Ленина. С 11 до 14 часов. Студия воздушной гимнастики. Высота город Смоленск. Танцевальная команда ВАТ из Вязьмы. Группа «Феникс» Ярцева. Военно-духовой оркестр воинской части города Ельни. С 14 до 16:00 выступят команды «Мир в отражении», «Метаморфозы», «Салвейшн», «Фарш» и «Эхо». С 16 до 23 часов выступят команды «Альфред Нобель», «Станция молодость» и «Целого мира мало», «Стереотайпо», «Мэри имеет значение», «Свои», «Небо река», «Артерия», «Фаер-шоу» и «Анимация». Ведущий Александр Якубовский, город Минск, Михаил Подуфалов, город Москва. Будут работать торговые ряды, фаер-шоу, городской приключенческий квест и активные развлечения. Возрастное ограничение мероприятия 12+. 15 августа, начало в 11 часов. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление 746 миллиметров, меняться не будет, а воздух днем прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко, иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама.
3: Внимание! Внимание! Сочи!

0: б'юті-бар, яркий блеск тату, фреш-паті, музика, танці, надувні фрукти, веселий ведущий і кріомороженое. Встречаемся 14 августа 18.00. Игровая комната «Детки-конфетки». Поселок Верхнеднепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
1: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхнеднепровский. Телефон для справок и записи 8-915.

0: 810-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте, ПДР «Гараж Смоленск», удаление вмятин без покраски. 810-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы радио Infinity 8 900

0: новости страны и мира. О главном.
1: Перемены в российских школах не должны длиться менее 10 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения России. Из рекомендаций министерства следует, что большая перемена должна длиться 20-30 минут. При этом вместо одной большой перемены учебное заведение может устанавливать две перемены по 20 минут, каждая после второго и третьего уроков. Минпросвещения уточнили, что большой перемены должно быть достаточно для организации питания детей. Только 29% опрошенных россиян уважают своего начальника. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками HeadHunter. 27% опрошенных уверены, что их руководитель обладает высоким эмоциональным интеллектом. 35% считают своего руководителя хорошим, уважение к нему испытывают еще 29%. Но есть и другая сторона исследования. Так, четверть опрошенных не смогли отметить у начальников положительных качеств. 16% сотрудников напрямую называют руководителя некомпетентным, еще 24% признаются, что копят невысказанное недовольство. По данным аналитиков, такая оценка руководителей может быть также связана со стилем управления и отсутствием диалога между руководителями и подчиненными. И в завершении выпуска. У побережья Коста-Рики ученые обнаружили новый вид глубоководных кораллов, который получил название в честь вселенной писателя Джона Толкина. Ярко-желтые колонии нашли на подводных горах возле острова Коко на глубине от 360 до 529 метров. Образцы удалось собрать с помощью подводного аппарата во время экспедиции исследовательских судов Океанографического института Шмидта. Кораллы образуют крупные колонии высотой более метра и растут на скалистых выступах. Особенно необычным открытие сделали многочисленные офиуры – морские животные, похожие на звезд, которые практически полностью покрывали кораллы. Из-за их яркого сочетания колонии казались мерцающими и напоминали светящиеся деревья. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity.

0: магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Комбинат питания ПАО «Драгобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

0: Новости спорта.
1: Вратарь сборной России Матвей Сафонов выиграл 9-й трофей в составе ПСЖ. Вместе с парижанами он снова стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв победителя Лиги Европы прошлого сезона Астон Виллу 2-1. Помимо этого, за два сезона в парижском клубе 27-летний голкипер дважды становился чемпионом Франции, дважды выигрывал Лигу чемпионов и по разу брал Кубок Франции, Национальный Суперкубок и Межконтинентальный Кубок. Сафонов с первых минут защищал ворота парижан, пропустив один гол от 17-летнего Брайана Маджа, который сравнял счет после мяча в исполнении вингера парижан Хвичи Кварацхели. Победный гол в ворота английского клуба отправил француз Дезире Дуэ. Чемпион мира Егор Корнев стал серебряным призером европейского первенства, финишировав вторым в финальном заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем. Золото выиграл олимпийский чемпион румын Давид Попович. Для 22-летнего россиянина это уже вторая награда на турнире. Ранее он выиграл в финале на дистанции 50 метров баттерфляем. В то же время женская сборная России стала третьей в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Суру, Пушкина и Дарья Клепикова уступили только сборным Великобритании и Венгрии. Отметим, что на своем этапе Мишарина установила новый юниорский рекорд России. Хабаровский «Амур» объявил о подписании контракта с двукратным обладателем Кубка Стэнли и олимпийским чемпионом Вячеславом Воиновым. Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон до конца следующего розыгрыша. В прошлом сезоне Воинов выступал за омский «Авангард». В НХЛ он дважды выиграл главный трофей с Лос-Анджелес Кингс. Кроме того, на его счету победа в Кубке Гагарина в составе СКА в 2017 году и олимпийское золото на играх в Пхёнчхане в составе сборной России. Бывший главный тренер московского «Спартака» Дейн Станкович покинул пост наставника «Црвены Звезды», подав в отставку после вылета команды из квалификации Лиги Чемпионов. Команда Станковича проиграла израильскому «Хапоэлю» из Беэр-Шевы 0-3 по сумме двух матчей третьего квалификационного раунда. Действующие чемпионы Сербии продолжат сезон в Лиге Европы. Станкович вернулся в «Црвену Звезду» в декабре прошлого года и за неполный сезон выиграл с командой чемпионат и Кубок Сербии. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: Решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала. Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716. 93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Радио Инфинити»

0: В мире всего 10% левшей. Вот их мы и поздравляем. Сегодня Международный день левшей. С праздником вас, особенные вы наши.
1: Радио Infinity.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: В Госдуме предложили запретить руководителям в России получать зарплату более чем в 5 раз превышающую зарплату подчиненных. Документ есть в распоряжении ТАСС. Автором инициативы выступил первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Изменения предлагается внести в статью 145 Трудового кодекса. Предполагается, что законопроект коснется государственных фондов и учреждений, а также муниципальных и унитарных предприятий. Положения проекта распространятся на среднемесячную зарплату руководителей, водителей и их заместителей, главных бухгалтеров и прочих работников. Гусев обратил внимание, что есть огромное количество людей в бюджетной сфере, на которых каждый день держится работа учреждений, однако они часто получают меньше всех. В пример он привел санитарок в больницах, нянечек в детских садах, технических работников и других.
1: Закрома Родины.
2: Регламентный срок рассмотрения заявлений о распоряжении материнским капиталом уменьшен до 4 рабочих дней. Об ускорении процедуры сообщил председатель Социального фонда России Сергей Черков, передает информационное агентство Data.ru. Еще в прошлом году на принятие решения отводилось вдвое больше времени. Период сократили с 10 до 5 рабочих дней. Теперь его уменьшили еще на сутки. По словам Черкова, установленный регламент определяет предельный срок обработки обращения. На практике специалисты нередко принимают решение раньше, благодаря переводу государственных услуг в цифровой формат. Большинство операций с мат-капиталом семьи могут провести дистанционно для направления средств на выбранную цель. Родителям достаточно заполнить электронное заявление без посещения отделения фонда.
1: Деньги дороги, как память.
2: В России завершается эра традиционного банковского пластика, на смену которому приходят интегрированные цифровые экосистемы. Под влиянием ведущих финансовых институтов страны происходит масштабная технологическая трансформация. Привычные карты уступают место системам оплаты по графическим кодам, биометрии и беспроводной передаче данных. Государство жестко администрирует этот переход для противодействия теневому обороту и мошенническим схемам. С 1 сентября текущего года начинает работу единый реестр банковских карт на платформе национальной системы платежных карт, а спустя 12 месяцев вводится строгий лимит – суммарно не более 20 активных карточных продуктов в любых кредитных организациях. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Умение удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талиже и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 650 3 27 34.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории «С», 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению, от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 13 августа 1928 года в Лондоне через радиостанцию Европейской акционерной компании, основанной шотландским ученым Джоном Лоуги Бердом, в эфир вышла первая цветная телепередача. Телевизионная система Берда очень отличалась от современного телевидения. Она была основана на механической системе сканирования с использованием металлического диска с отверстиями, изобретение Пауля Нипкова. Достоинство системы Берда заключалось в том, что из-за очень малой разрешающей способности экрана можно было передавать телевизионное изображение, используя обычную средневолновую радиосистему. Берд мог передавать изображение, используя радиосистему компании BBS. Изобретатель первым в мире продемонстрировал телевизионное изображение. Оно было миниатюрным, размером примерно с почтовую марку, очень слабым и мерцающим, с очень невысокой разрешающей способностью. Берд впервые продемонстрировал свой прибор в одном из лондонских универмагов Сохо в 1924 году. Однако изобретателю не удалось добиться передачи полутонов, и на экране были видны лишь силуэты вместо лиц. В 1926 году неутомимый шотландец сделал повторную попытку. На сей раз публика, присутствовавшая на первом публичном телесеансе в истории, была потрясена. Спустя еще два года, в 1928 году, Берд впервые создал действующую модель цветного телевизора за 30 лет до его широкого практического использования.
7: Сегодня Международный день левшей. Этот праздник впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского клуба левшей, созданного в 1990 году. Этот день призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире, привлечь внимание дизайнеров, производителей и продавцов к необходимости рассчитывать удобство левшей при использовании различных предметов, развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах, поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости. Однако главной озабоченностью клуба левшей, в частности Великобритании, является то, что во многих школах разных стран детей левшей по-прежнему стремятся переучить к письму правой рукой, что вызывает психологические стрессы и понижает успеваемость учеников. Леворукость издревле считалась отклонением от нормы. На Руси к левшам относились подозрительно, им даже запрещали давать показания в суде. Считалось, что левшой был сам дьявол, а в советских школах маленьких левшей переучивали в обязательном порядке. Психологи считают, что все люди левши обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом. Согласно статистическим данным, от 3 до 10% населения Земли – левши.
5: А в этот день – события, ставшие историей.
1: Радио Инф.

0: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андре Муруа.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». С нами тепло.

новости. Новую скоростную трассу от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Крыму и Севастополе возобновили свободную продажу бензина. По сообщениям местных властей, топливо снова доступно на крупнейших в регионе заправочных сетях «Атан» и «ТЭС». В наличии есть все сорта топлива. Цены при этом остаются высокими. 92-й стоит около 100 рублей за литр, 95-й дизель – около 180. Также сохраняются жесткие лимиты – до 20 литров на один автомобиль. Поэтому автотуристам рекомендуют брать запас топлива на всю поездку с собой. Новую скоростную трассу от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, работа находится на финальной стадии. Напомним, трасса Екатеринбург-Тюмень – это участок скоростной магистрали М-12 «Восток». Она свяжет Москву с Тихим океаном бесшовным маршрутом без единого светофора. Это сильно ускорит поездки по всей стране. Участок до Казани открыли в декабре 2023 года. В прошлом году трасса дошла до Екатеринбурга. После Тюмени на очереди Омск. Страховым компаниям запретят в любой момент расторгать договор ОСАГО из-за мелких ошибок. Центральный банк готовит изменения правил автогражданки. Теперь у страховщиков будет четкий срок на проверку данных клиента – 14 дней с момента заключения договора. Если вопросы возникнут по истечении этого срока, расторгнуть договор можно будет только через суд. Сейчас страховые компании часто проверяют данные по факту ДТП. Договор могут расторгнуть из-за мелких ошибок, например, из-за опечатки в мощности автомобиля. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Брянской области 15.00.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Дорогобуже продолжаются работы по благоустройству улицы Пушкина и Центральной площади. Подрядная организация выполняет укладку тротуарной плитки на пешеходных дорожках. На площадке перед Домом культуры работа по устройству покрытия из брусчатки уже близится к завершению. Напомним, что финансирование осуществляется в рамках реализации проекта, который в прошлом году стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В продолжении темы на улице Путенкова в Дорогобуже оборудован остановочный пункт. Дорогобужане в ходе прямых эфиров и встреч обращались к главе округа Константину Серенкову с просьбой перенести остановочный пункт от магазина «Бережок» к магазину «Дельта» в связи с изменением маршрута рейсовых автобусов, которые теперь следуют через новый мост. На этой неделе работы по обустройству остановочного пункта завершены. На автодороге сделан заездной карман, установлен павильон, площадка под ним выложена брусчаткой. Сделано все необходимое для удобства пассажиров и обеспечения безопасности дорожного движения. Вниманию жителей города Дорогобужа в связи с проведением плановых ремонтных работ на электрооборудовании распределительного пункта будет временно ограничено электроснабжение 15 и 16 августа с 9 до 17 часов. Без электроснабжения временно останутся по улице Мира дома номер 2, 6, 8, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 36 и 47. По улице Чистяков дома номер 2, 4, 6 и 8. Улица Путенкова, дома 1, 3, 5, 11, 15, 17, 19 и 20. Детский сад «Рябинка», Дорогобужская школа номер 2, магазины «Магнит», 2 объекта, магазин «Пятерочка», ЦТП номер 1, номер 2 и номер 3. Работы будут проводиться для обеспечения надежной и безопасной работы электросетевого оборудования. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее спланировать свои дела. Дата проведения работ 15 и 16 августа с 9 до 17.00. Госавтоинспекция информирует. Разъясняем правила, связанные с управлением питбайком. Что такое питбайк? Это мини-мотоцикл, относящийся к категории спортивного инвентаря. Это значит, что данный вид техники предназначен для занятий спортом на специально отведенных для этого трассах и не предназначен для езды по дорогам общего пользования. Чем опасен питбайк? На данном мотоцикле отсутствуют соответствующие световые и сигнальные устройства, что повышает опасность для участников дорожного движения при управлении данным транспортным средством на дорогах общего пользования. Госавтоинспекция призывает родителей контролировать свободное время подростка, не допускать управления ими транспортных средств, авто, мотоциклы, питбайки, квадроциклы, не имея водительского удостоверения. Пресекайте попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. Исключите возможность доступа подростков к ключам от транспортных средств. Госавтоинспекция напоминает об ответственности за управление транспортного средства водителем, не имеющим права управления. На основании части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления или не имеющим соответствующей категории, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей с задержанием транспортного средства и помещением его на специализированную стоянку. За передачу управления транспортного средства лицу, не имеющему такого права, часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ штраф в размере 30 тысяч рублей. Если несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители, которые могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Материалы передаются в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия законного решения в отношении родителей подростка. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление 746 миллиметров, меняться не будет, а воздух днем прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама.
3: Внимание! Внимание! Сочно!

0: приключений. Бьюти-бар, яркий блеск тату, фреш-пати, музыка, танцы, надувные фрукты, веселые ведущие и крио-мороженое. Встречаемся 14 августа в 18:00. Игровая комната, детки-конфетки. Поселок Верхнеднепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
1: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Драгобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Технологичные шлепанцы от Nike. Компания Nike и производители реабилитационного оборудования HyperEase представили совместную новинку – высокотехнологичные шлепанцы, ставка в которых сделана на сочетании тепла и вибрации. Официальное начало продаж намечено на сентябрь сего года. Главная технологическая деталь устройства заключается в съемных модулях HyperSlide Pods, зафиксированных компактными магнитами. Они создают вибрацию и нагрев, помогая, по заверению маркетинговых материалов, расслаблять и восстанавливать стопы после нагрузок. Пользователю доступны три режима температуры и три уровня вибрации. Разработчики рекомендуют надевать носки, чтобы избежать дискомфорта от нагретой подошвы. Модули синхронизируются со смартфоном через Bluetooth, что позволяет детально настраивать параметры в фирменном приложении HyperEase. Впрочем, управление возможно и напрямую, с помощью кнопок на корпусе. Емкости штатной АКБ достаточно для непрерывной работы в течение часа. Стандартный сеанс восстановления длится около 10 минут, так что одного заряда хватит на 6 процедур. Сами шлепанцы выполнены в узнаваемом стиле линейки Hapa Boot. Они получили фирменную подошву под названием Nike Air Zoom с характерным низким профилем и стелькой с объемной текстурой. В местах соединения ремешков заметны декоративные круги. HyperSlide ориентированы на использование после тренировок для ускорения восстановления. Однако ничто не мешает применять их в любое удобное время. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Дилеры начали принимать заказы на новый «Ума-8». Это самый большой кроссовер в линейке новой российской марки от Яндекса. У него гибридный двигатель, в базе зимний пакет, панорамная крыша, подогревы, вентиляция и массаж сидений. В более дорогой версии улучшенная отделка и функция автопарковщика. Цена от 5 миллионов рублей. Бестюна обновил сервисные рекомендации по обслуживанию автомобилей. Это сделано на фоне использования бензина стандарта Евро-3. Для моторов рекомендовали моторные масла с другими допусками. Они минимизируют воздействие серы на состояние масла. А интервал замены сократили с 10 до 7-8 тысяч километров. Холдинг АГР раскрыл цену полноприводной версии Джеланд J6 от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Доплата в сравнении с передним приводом – 200 тысяч. На первом этапе полный привод доступен только для топовой комплектации «Престиж». В продажу новинка пока не поступила. Это должно произойти в ближайшее время. BMW M5 седьмого поколения считается одной из лучших моделей в истории марки. Нынешний владелец предпочел ее культовому Porsche 911 и ни разу не пожалел. Машина отлично подходит для тех, кто любит горячие эмоции, но при этом не готов или не имеет ресурсов, чтобы строить полноценный спорткар. На BMW M5 можно ездить и в ежедневном режиме, и периодически зажигать на треке. Подробнее о нем в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
3: Стив Мартин.
4: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
5: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.

0: слога, ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала» – Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь – аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш» «Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: тебя.
1: В мире всего 10% левшей. Вот их мы и поздравляем. Сегодня Международный день левшей. С праздником вас, особенные вы наши.
2: Радио Infinity. За удачу!

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувший вторник под председательством главы Сафоновского округа Антона Кухарева состоялось два рабочих совещания по вопросам реставрации панорамы в сквере ветеранов боевых действий и подготовки к фестивалю «Южный». На очередном этапе обсуждения реконструкции панорамы Антон Николаевич вместе с руководителями ветеранских организаций города детально сверили позиции, чтобы прийти к полному общему согласию о ее будущем облике. В ближайшее время специалисты приступят к разработке финального эскизного проекта. Главное техническое решение уже принято. Для защиты конструкции будут применяться современные композитные материалы, которые обеспечат максимальную сохранность от воздействия времени и актов вандализма. Реставрация таких мест – это прямой нравственный долг перед теми, кто защищал Отечество. Сохранение памяти о подвигах наших героев формирует у подрастающего поколения чувство сопричастности к истории страны. В рамках обсуждения подготовки к фестивалю «Южный» был утвержден комплекс мер безопасности, периметральное ограждение территории и организация зон досмотра во избежание неправомерных действий. Проработана логистика монтажа сценического оборудования и размещения точек питания для гостей. Парк будет полностью готов к приему большого потока посетителей. Проведение подобных культурных событий имеет стратегическое значение для организации содержательного досуга молодежи. Это созидательная альтернатива виртуальному пространству, возможность для творческой самореализации молодых людей и укрепления добрососедских связей в городском сообществе. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев провел встречу с гражданами в рамках личного приема. В ходе личных консультаций были рассмотрены вопросы функционирования пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах, ремонта дорожного полотна, организации инженерных сетей водоотведения и надлежащего содержания воинских захоронений. Были затронуты и прочие аспекты, волнующие жителей. С каждым заявителем Антон Николаевич провел предметную работу. Разъяснены полномочия органов местного самоуправления. По ряду обращений определен муниципальный порядок решения в рамках компетенции администрации. Там, где зона ответственности относится к управляющим компаниям или иным собственникам, жителям даны четкие инструкции по взаимодействию с данными организациями. Антон Кухарев поручил ответственным заместителям осуществить комиссионное обследование проблемных объектов, взять указанные вопросы под строгий контроль и представить план-график работ. Наша афиша. Сообщаем программу фестиваля «Южный». 15 августа. Центральный сквер. С 11 часов пройдут интерактивы, аквагрим, мыльные пузыри, программа для детей. Малая сцена парк имени Ленина. С 11 часов фотовыставка. С 11 часов на улице Ленина. Ремесленные ряды, мастер-классы и фудкорт. Главная сцена парк имени Ленина. С 11 до 14 часов студия воздушной гимнастики. Высота город Смоленск. Танцевальная команда ВАТ из Вязьмы. Группа «Феникс» Ярцева. Военно-духовой оркестр воинской части города Ельни. С 14 до 16.00 выступят команды «Мир в отражении», «Метаморфозы», «Салвейшн», «Фарш» и «Эхо». С 16 до 23 часов выступят команды «Альфред Нобель», «Станция молодость» и «Целого мира мало», «Стереотайпо», «Мэри имеет значение», «Свои», «Небо река», «Артерия», «Фаер-шоу» и «Анимация». Ведущий Александр Якубовский, город Минск, Михаил Подуфалов, город Москва. Будут работать торговые ряды, фаер-шоу, городской приключенческий квест и активные развлечения. Возрастное ограничение мероприятия 12+. 15 августа, начало в 11 часов. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление 746 миллиметров, меняться не будет, а воздух днем прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией. Экскурсии дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: новости страны и мира. О главном.
1: Почти половина работодателей, 49%, уже используют искусственный интеллект при найме сотрудников, а 21% планирует внедрить его в ближайшее время, следует из результата совместного исследования консалтинговой компании, платформы для разбора откликов и сервиса для проведения интервью. Таким образом, 70% работодателей либо уже применяют искусственный интеллект, либо собираются это делать. Тем не менее, как подчеркивает издание Газета.ру, не все работодатели готовы доверять алгоритмам. 46% тех, кто отказался от ИИ и не планирует его внедрять, убеждены, что человеческий фактор критичен для найма. Россияне все чаще откладывают онлайн-заказы и доставки на поздний вечер. Об этом говорится в исследовании, которое поступило в редакцию Газеты.ру. По данным Рустор, за первое полугодие 2026 года количество ночных скачиваний приложений из категории покупки на платформе выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост ночных закупок во многом связан с привычным ритмом жизни россиян. В течение дня на спокойный выбор товаров часто просто не остается времени, поэтому пользователи переносят его на вечер и ночь. При этом покупки в целом уже стали одним из базовых сценариев использования смартфона, отметила главный редактор Рустор Варвара Юмина. И в завершении выпуска: российские археологи обнаружили первое специализированное поселение металлургов времен формирования древнерусского государства в Тульском железорудном районе. Об этом стало известно на пресс-конференции «Ранние славяне и Древняя Русь. Археологические открытия на территории Окско-Донского водораздела сезона 26-го года», которая состоялась в медиагруппе «Россия сегодня». Напомним, что Тульская область считается колыбелью российской металлургии благодаря Тульскому железорудному бассейну. Уже несколько лет здесь продолжаются раскопки поселения «Гора Услань», которая относится к 9-10 векам. Как сообщалось ранее, на поселении найдены типичная лепная славянская керамика и остатки построек. В этом году археологи обнаружили следы первого специализированного металлургического производства. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Радиостанция Infinity.

0: рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-101.

0: Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ второй раз подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв Астон Виллу 2-1. Счет на 20-й минуте открыл вингер парижан Хвича Кварацхелия, замкнув передачу Дезире Дуэ. Астон Вилла отыгралась в добавленное к первому тайму время. 17-летний Брайан Маджа с близкого расстояния переиграл Матвея Сафонова и стал самым молодым футболистом, которому удалось отметиться голом в матче за Суперкубок. Победу парижанам принес гол все того же Дуэ во втором тайме. Королевский футбольный союз Нидерландов объявил о назначении чемпиона мира 2010 года в составе сборной Испании Хави на пост главного тренера национальной команды. 46-летний специалист подписал контракт до следующего мундиаля. Хави сменил на этом посту Рональда Кумана, который покинул сборную после вылета в 1/16 финала Кубка мира от Марокко в серии пенальти. Испанец стал первым иностранным главным тренером оранжевых с 1978 года. 19-летняя итальянка Сара Кертис установила мировой рекорд на чемпионате Европы по водным видам спорта на дистанции 50 метров на спине. В полуфинальном заплыве она преодолела дистанцию за 26,63 секунды, улучшив предыдущее достижение австралийки Кейли МакКион, которая держалась с октября 2023 года. Олимпийский чемпион в составе сборной США Рассел Уэстбрук объявил о завершении профессиональной карьеры. За 18 сезонов в НБА разыгрывающий установил абсолютный рекорд по количеству трипл-даблов – 209 в регулярных чемпионатах и 12 в плей-офф. А в сезоне 16-17 он оформил 42 трипл-дабла и был признан самым ценным игроком лиги. Уэстбрук 4 раза завершал сезон со средними показателями трипл-дабла, достижение, которое больше не удавалось повторить ни одному игроку в истории. Девятикратный участник матча звезд и девятикратный член символических сборных сезона завершил карьеру в Сакраменто Кингс. Ирландец Марк Инглиш побил рекорд чемпионатов Европы в беге на 800 метров, преодолев дистанцию в полуфинале за 1 минуту 43,49 секунды. Предыдущее достижение принадлежало представителю ГДР Олафу Бейеру и держалось с 1978 года. 33-летний спортсмен ранее дважды выигрывал бронзовые медали на открытых первенствах континента. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио Infinity.

0: детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 14 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Ночью и вечером слабый. Давление 747 миллиметров, начнет слабо падать. Температура воздуха ночью плюс 7,9, а днем 16-18 градусов тепла. Восход солнца в 5 часов 19 минут, заход в 20:23, долгота дня 15 часов и 4 минуты. О погоде в выходные. В субботу облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ночью 9-11, днем 18-20, в воскресенье вечером возможны дожди и грозы, и днем до плюс 25. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Infinity.

0: Зимний пакет, панорамная крыша, подогревы, вентиляция и массаж сидений. В более дорогой версии улучшенная отделка и функция автопарковщика. Цена от 5 миллионов рублей. Бестюн обновил сервисные рекомендации по обслуживанию автомобилей. Это сделано на фоне использования бензина стандарта Евро-3. Для моторов рекомендовали моторные масла с другими допусками. Они минимизируют воздействие серы на состояние масла. А интервал замены сократили с 10 до 7-8 тысяч километров. Холдинг АГР раскрыл цену полноприводной версии Джеланд J6 от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Доплата в сравнении с передним приводом – 200 тысяч. На первом этапе полный привод доступен только для топовой комплектации «Престиж». В продажу новинка пока не поступила. Это должно произойти в ближайшее время. BMW M5 седьмого поколения считается одной из лучших моделей в истории марки. Нынешний владелец предпочел ее культовому Porsche 911 и ни разу не пожалел. Машина отлично подходит для тех, кто любит горячие эмоции, но при этом не готов или не имеет ресурсов, чтобы строить полноценный спорткар. На BMW M5 можно ездить и в ежедневном режиме, и периодически зажигать на треке. Подробнее о нем в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
2: Оскар Уайлд.
3: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14.
4: Внимание! Внимание! Сочно!

0: развлечений. Бьюти-бар, яркий блеск тату, фреш-пати, музыка, танцы, надувные фрукты, веселые ведущие и крио-мороженое. Встречаемся 14 августа, 18.00. Игровая комната, детки-конфетки. Поселок Верхнеднепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
1: 0+. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Драгобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
4: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в

0: высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити»

0: дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
0: Новости спорта.
4: А вратарь сборной России Матвей Сафонов выиграл 9-й трофей в составе ПСЖ. Вместе с парижанами он снова стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв победителя Лиги Европы прошлого сезона Астон Виллу 2-1. Помимо этого, за два сезона в парижском клубе 27-летний голкипер дважды становился чемпионом Франции, дважды выигрывал Лигу чемпионов и по разу брал Кубок Франции, Национальный Суперкубок и Межконтинентальный Кубок. Сафонов с первых минут защищал ворота парижан, пропустив один гол от 17-летнего Брайана Маджа, который сравнял счет после мяча в исполнении вингера парижан Хвичи Кварацхели. Победный гол в ворота английского клуба отправил француз Дезире Дуэ. Чемпион мира Егор Корнев стал серебряным призером европейского первенства, финишировав вторым в финальном заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем. Золото выиграл олимпийский чемпион румын Давид Попович. Для 22-летнего россиянина это уже вторая награда на турнире. Ранее он выиграл в финале на дистанции 50 метров баттерфляем. В то же время женская сборная России стала третьей в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Суру, Пушкина и Дарья Клепикова уступили только сборным Великобритании и Венгрии. Отметим, что на своем этапе Мишарина установила новый юниорский рекорд России. Хабаровский «Амур» объявил о подписании контракта с двукратным обладателем Кубка Стэнли и олимпийским чемпионом Вячеславом Воиновым. Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон до конца следующего розыгрыша. В прошлом сезоне Воинов выступал за омский «Авангард». В НХЛ он дважды выиграл главный трофей с Лос-Анджелес Кингс. Кроме того, на его счету победа в Кубке Гагарина в составе СКА в 2017 году и олимпийское золото на играх в Пхёнчхане в составе сборной России. Бывший главный тренер московского «Спартака» Дейн Станкович покинул пост наставника «Цервены Звезды», подав в отставку после вылета команды из квалификации Лиги Чемпионов. Команда Станковича проиграла израильскому «Хапоэлю» из Беэр-Шевы 0-3 по сумме двух матчей третьего квалификационного раунда. Действующие чемпионы Сербии продолжат сезон в Лиге Европы. Станкович вернулся в «Цервену Звезду» в декабре прошлого года и за неполный сезон выиграл с командой чемпионат и Кубок Сербии. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио «Инфинити».

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала. Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь – аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
9: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
10: В Госдуме предложили запретить руководителям в России получать зарплату более чем в 5 раз превышающую зарплату подчиненных. Документ есть в распоряжении ТАСС. Автором инициативы выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Изменения предлагается внести в статью 145 Трудового кодекса. Предполагается, что законопроект коснется государственных фондов и учреждений, а также муниципальных и унитарных предприятий. Положение проекта распространяться на среднемесячную зарплату руководителя руководителей и их заместителей, главных бухгалтеров и прочих работников. Гусев обратил внимание, что есть огромное количество людей в бюджетной сфере, на которых каждый день держится работа учреждений, однако они часто получают меньше всех. В пример он привел санитарок в больницах, нянечек в детских садах, технических работников и других.
9: Закрома Родины.
10: Регламентный срок рассмотрения заявлений о распоряжении материнским капиталом уменьшен до 4 рабочих дней. Об ускорении процедуры сообщил председатель Социального фонда России Сергей Черков, передает информационное агентство Data.ru. Еще в прошлом году на принятие решения отводилось вдвое больше времени. Период сократили с 10 до 5 рабочих дней. Теперь его уменьшили еще на сутки. По словам Черкова, установленный регламент определяет предельный срок обработки обращения. На практике специалисты нередко принимают решение раньше, благодаря переводу государственных услуг в цифровой формат. Большинство операций с мат-капиталом семьи могут провести дистанционно для направления средств на выбранную цель. Родителям достаточно заполнить электронное заявление без посещения отделения фонда.
9: Деньги дороги, как память.
10: В России завершается эра традиционного банковского пластика, на смену которому приходят интегрированные цифровые экосистемы. Под влиянием ведущих финансовых институтов страны происходит масштабная технологическая трансформация. Привычные карты уступают место системам оплаты по графическим кодам, биометрии и беспроводной передаче данных. Государство жестко администрирует этот переход для противодействия теневому обороту и мошенническим схемам. С 1 сентября текущего года начинает работу единый реестр банковских карт на платформе национальной системы платежных карт, а спустя 12 месяцев вводится строгий лимит – суммарно не более 20 активных карточных продуктов в любых кредитных организациях. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

В мире всего 10% левшей. Вот их мы и поздравляем. Сегодня Международный день левшей. С праздником вас, особенные вы наши!

0: Ленинградской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Дорогобуже продолжаются работы по благоустройству улицы Пушкина и Центральной площади. Подрядная организация выполняет укладку тротуарной плитки на пешеходных дорожках. На площадке перед Домом культуры работа по устройству покрытия из брусчатки уже близится к завершению. Напомним, что финансирование осуществляется в рамках реализации проекта, который в прошлом году стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В продолжении темы, на улице Путенкова в Дорогобуже оборудован остановочный пункт. Дорогобужане в ходе прямых эфиров и встреч обращались к главе округа Константину Серенкову с просьбой перенести остановочный пункт от магазина «Бережок» к магазину «Дельта» в связи с изменением маршрута рейсовых автобусов, которые теперь следуют через новый мост. На этой неделе работы по обустройству остановочного пункта завершены. На автодороге сделан заездной карман, установлен павильон, площадка под ним выложена брусчаткой. Сделано все необходимое для удобства пассажиров и обеспечения безопасности дорожного движения. Вниманию жителей города Дорогобужа в связи с проведением плановых ремонтных работ на электрооборудовании распределительного пункта будет временно ограничено электроснабжение 15 и 16 августа с 9 до 17 часов. Без электроснабжения временно останутся по улице Мира дома номер 2, 6, 8, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 36 и 47. По улице Чистяков дома номер 2, 4, 6 и 8. Улица Путенкова, дома 1, 3, 5, 11, 15, 17, 19 и 20. Детский сад «Рябинка», Дорогобужская школа номер 2, магазины «Магнит», 2 объекта, магазин «Пятерочка», ЦТП номер 1, номер 2 и номер 3. Работы будут проводиться для обеспечения надежной и безопасной работы электросетевого оборудования. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее спланировать свои дела. Дата проведения работ 15 и 16 августа с 9 до 17.00. Госавтоинспекция информирует. Разъясняем правила, связанные с управлением питбайком. Что такое питбайк? Это мини-мотоцикл, относящийся к категории спортивного инвентаря. Это значит, что данный вид техники предназначен для занятий спортом на специально отведенных для этого трассах и не предназначен для езды по дорогам общего пользования. Чем опасен питбайк? На данном мотоцикле отсутствуют соответствующие световые и сигнальные устройства, что повышает опасность для участников дорожного движения при управлении данным транспортным средством на дорогах общего пользования. Госавтоинспекция призывает родителей контролировать свободное время подростка, не допускать управления ими транспортных средств, авто, мотоциклы, питбайки, квадроциклы, не имея водительского удостоверения. Пресекайте попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. Исключите возможность доступа подростков к ключам от транспортных средств. Госавтоинспекция напоминает об ответственности за управление транспортного средства водителем, не имеющим права управления. На основании части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления или не имеющим соответствующей категории, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей с задержанием транспортного средства и помещением его на специализированную стоянку. За передачу управления транспортного средства лицу, не имеющему такого права, часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ штраф в размере 30 тысяч рублей. Если несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители, которые могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Материалы передаются в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия законного решения в отношении родителей подростка. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление 746 миллиметров, меняться не будет, а воздух днем прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн. Реклама.
2: Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талиже и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Технологичные шлепанцы от Nike. Компания Nike и производители реабилитационного оборудования Hyperice представили совместную новинку – высокотехнологичные шлепанцы, ставка в которых сделана на сочетании тепла и вибрации. Официальное начало продаж намечено на сентябрь сего года. Главная технологическая деталь устройства заключается в съемных модулях HyperSlide Pods, зафиксированных компактными магнитами. Они создают вибрацию и нагрев, помогая, по заверению маркетинговых материалов, расслаблять и восстанавливать стопы после нагрузок. Пользователю доступны три режима температуры и три уровня вибрации. Разработчики рекомендуют надевать носки, чтобы избежать дискомфорта от нагретой подошвы. Модули синхронизируются со смартфоном через Bluetooth, что позволяет детально настраивать параметры в фирменном приложении HyperEyes. Впрочем, управление возможно и напрямую, с помощью кнопок на корпусе. Емкости штатной АКБ достаточно для непрерывной работы в течение часа. Стандартный сеанс восстановления длится около 10 минут. Так что одного заряда хватит на 6 процедур. Сами шлепанцы выполнены в узнаваемом стиле линейки Hapa Boot. Они получили фирменную подошву под названием Nike Air Zoom с характерным низким профилем и стелькой с объемной текстурой. В местах соединения ремешков заметны декоративные круги. HyperSlide ориентированы на использование после тренировок для ускорения восстановления. Однако ничто не мешает применять их в любое удобное время. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity. За твою победу.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: А в этот день события, ставшие историей.
4: 13 августа 1928 года в Лондоне через радиостанцию Европейской акционерной компании, основанной шотландским ученым Джоном Лоуги Бердом, в эфир вышла первая цветная телепередача. Телевизионная система Берда очень отличалась от современного телевидения. Она была основана на механической системе сканирования с использованием металлического диска с отверстиями, изобретение Пауля Нипкова. Достоинство системы Берда заключалось в том, что из-за очень малой разрешающей способности экрана можно было передавать телевизионное изображение, используя обычную средневолновую радиосистему. Берд мог передавать изображение, используя радиосистему компании BBS. Изобретатель первым в мире продемонстрировал телевизионное изображение. Оно было миниатюрным, размером примерно с почтовую марку, очень слабым и мерцающим, с очень невысокой разрешающей способностью. Берд впервые продемонстрировал свой прибор в одном из лондонских универмагов Соха в 1924 году. Однако изобретателю не удалось добиться передачи полутонов, и на экране были видны лишь силуэты вместо лиц. В 1926 году неутомимый шотландец сделал повторную попытку. На сей раз публика, присутствовавшая на первом публичном телесеансе в истории, была потрясена. Спустя еще два года, в 1928 году, Берд впервые создал действующую модель цветного телевизора за 30 лет до его широкого практического использования.
5: Сегодня Международный день левшей. Этот праздник впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского клуба левшей, созданного в 1990 году. Этот день призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире, привлечь внимание дизайнеров, производителей и продавцов к необходимости рассчитывать удобство левшей при использовании различных предметов, развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах, поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости. Однако главной озабоченностью клуба левшей, в частности Великобритании, является то, что во многих школах разных стран детей левшей по-прежнему стремятся переучить к письму правой рукой, что вызывает психологические стрессы и понижает успеваемость учеников. Леворукость издревле считалась отклонением от нормы. На Руси к левшам относились подозрительно, им даже запрещали давать показания в суде. Считалось, что левшой был сам дьявол, а в советских школах маленьких левшей переучивали в обязательном порядке. Психологи считают, что все люди левши обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом. Согласно статистическим данным, от 3 до 10% населения Земли левши.
3: А в этот день события, ставшие историей.
0: Радио Infinity. Ты же

0: Цель каждого рекламного ролика – создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 2734.

0: Ленинградской области 19:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувший вторник под председательством главы Сафоновского округа Антона Кухарева состоялось два рабочих совещания по вопросам реставрации панорамы в сквере ветеранов боевых действий и подготовки к фестивалю «Южный». На очередном этапе обсуждения реконструкции панорамы Антон Николаевич вместе с руководителями ветеранских организаций города детально сверили позиции, чтобы прийти к полному общему согласию о ее будущем облике. В ближайшее время специалисты приступят к разработке финального эскизного проекта. Главное техническое решение уже принято. Для защиты конструкции будут применяться современные композитные материалы, которые обеспечат максимальную сохранность от воздействия времени и актов вандализма. Реставрация таких мест – это прямой нравственный долг перед теми, кто защищал Отечество. Сохранение памяти о подвигах наших героев формирует у подрастающего поколения чувство сопричастности к истории страны. В рамках обсуждения подготовки к фестивалю «Южный» был утвержден комплекс мер безопасности, периметральное ограждение территории и организация зон досмотра во избежание неправомерных действий. Проработана логистика монтажа сценического оборудования и размещения точек питания для гостей. Парк будет полностью готов к приему большого потока посетителей. Проведение подобных культурных событий имеет стратегическое значение для организации содержательного досуга молодежи. Это созидательная альтернатива виртуальному пространству, возможность для творческой самореализации молодых людей и укрепление добрососедских связей в городском сообществе. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев провел встречу с гражданами в рамках личного приема. В ходе личных консультаций были рассмотрены вопросы функционирования пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах, ремонта дорожного полотна, организации инженерных сетей водоотведения и надлежащего содержания воинских захоронений. Были затронуты и прочие аспекты, волнующие жителей. С каждым заявителем Антон Николаевич провел предметную работу. Разъяснены полномочия органов местного самоуправления. По ряду обращений определен муниципальный порядок решения в рамках компетенции администрации. Там, где зона ответственности относится к управляющим компаниям или иным собственникам, жителям даны четкие инструкции по взаимодействию с данными организациями. Антон Кухарев поручил ответственным заместителям осуществить комиссионное обследование проблемных объектов, взять указанные вопросы под строгий контроль и представить план-график работ. Наша афиша. Сообщаем программу фестиваля «Южный». 15 августа. Центральный сквер. С 11 часов пройдут интерактивы, аквагрим, мыльные пузыри, программа для детей. Малая сцена парка имени Ленина. С 11 часов фотовыставка. С 11 часов на улице Ленина. Ремесленные ряды, мастер-классы и фудкорт. Главная сцена парка имени Ленина. С 11 до 14 часов. Студия воздушной гимнастики. Высота город Смоленск. Танцевальная команда ВАТ из Вязьмы. Группа «Феникс» Ярцева. Военно-духовой оркестр воинской части города Ельни. С 14 до 16:00 выступят команды «Мир в отражении», «Метаморфозы», «Салвейшн», «Фарш» и «Эхо». С 16 до 23 часов выступят команды «Альфред Нобель», «Станция Молодость» и «Целого мира мало», «Стереотайпо», «Мэри имеет значение», «Свои», «Небо река», «Артерия», «Фаер-шоу» и «Анимация». Ведущий Александр Якубовский, город Минск, Михаил Подуфалов, город Москва. Будут работать торговые ряды, фаер-шоу, городской приключенческий квест и активные развлечения. Возрастное ограничение мероприятия 12+. 15 августа, начало в 11 часов. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление 746 миллиметров, меняться не будет, а воздух днем прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама.
2: Внимание! Внимание! Сочные новости!

0: приключений. Бьюти-бар, яркий блеск тату, фреш-пати, музыка, танцы, надувные фрукты, веселые ведущие и крио-мороженое. Встречаемся 14 августа, 18:00. Игровая комната, детки-конфетки. Поселок Верхнеднепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
1: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Депутаты Госдумы предложили увеличить возраст ребенка, при уходе за которым больничный выплачивается в размере 100%. Соответствующий законопроект оказался в распоряжении РИА Новости. Согласно документу, возраст детей предлагается увеличить с 8 до 12 лет включительно. Кроме того, для родителей детей с 13 лет депутаты рекомендуют повысить минимальный размер выплат при длительном амбулаторном лечении, менее 80% среднего заработка за первые 14 дней болезни и не менее 60% за последующие. По словам одного из авторов законопроекта, депутата Георгия Камнева, в настоящее время многие родители оказываются перед выбором продолжать ухаживать за заболевшим ребенком или терять значительную часть дохода, поэтому государственная поддержка должна соответствовать реальным потребностям семей. Только 29% опрошенных россиян уважают своего начальника, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками HeadHunter. 27% опрошенных уверены, что их руководитель обладает высоким эмоциональным интеллектом. 35% считает своего руководителя хорошим, уважение к нему испытывает еще 29%. Но есть и другая сторона исследования. Так, четверть опрошенных не смогли отметить у начальников положительных качеств. 16% сотрудников напрямую называют руководителя некомпетентным. Еще 24% признаются, что копят невысказанное недовольство. По данным аналитиков, такая оценка руководителей может быть также связана со стилем управления и отсутствием диалога между руководителями и подчиненными. И в завершении выпуска: в Алтайском крае появился первый в России сертифицированный санаторий, допускающий пребывание с животными. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве. Эксперты подтвердили, что он соответствует всем критериям для комфортного проживания гостей с домашними питомцами, говорится в сообщении организации. Уточняется, что в санатории оборудованы специальные номера для гостей с домашними животными, а также учитывается комфорт остальных гостей, в том числе тех, у кого аллергия на животных. В Роскачестве добавили, что сертификация проходила по строгому стандарту путешествия с питомцами, согласно которому эксперты оценивали наличие специально созданной инфраструктуры, уровень безопасности и подготовки персонала. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радиостанция Infinity.

0: Реклама резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
2: Телефон рекламной службы радио Infinity 8 900

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
7: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала» – Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь – аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений «Москва». 23 августа – ВДНХ, «Москвариум», новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
8: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61.
9: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
10: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в Макс.
11: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: В мире всего 10% левшей. Вот их мы и поздравляем. Сегодня Международный день левшей. С праздником вас, особенные вы наши.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Молодежная музыка – это свой ни на что не похожий мир экспрессивной, порой даже резкой и грубой манерой выражать мысли, чувства, неким словесным абсурдом, который могут употреблять только молодые люди. Программа «На стиле».

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка. Парк «Патриот». Музей «Дорога памяти». Храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 19 по 20 сентября. Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю. Посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 927-82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: На стиле.

0: вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 101.

0: Смоленской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 14 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, ночью и вечером слабый. Давление 747 миллиметров, начнет слабо падать. Температура воздуха ночью плюс 7,9, а днем 16-18 градусов тепла. Восход солнца в 5 часов 19 минут, заход в 20:23, долгота дня 15 часов и 4 минуты. О погоде в выходные. В субботу облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ночью 9-11, днем 18-20, в воскресенье вечером возможны дожди и грозы, и днем до плюс 25. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Infinity.
3: Infinity.
1: Радио Infinity.

Добрый вечер, Драгобуш, добрый вечер, Сафонова. С вами в прямом эфире сегодня с 21 до 22 часов на радио Infinity Константин. Ну что, сегодня мы продолжаем наши летние электронные сказки по мифам Древней Греции. Середина августа уже дает задуматься, что успел сделать этим летом, а что еще хотелось бы успеть в такой прекрасный вечер. Хочется, конечно, немного спокойного электронного настроения. И этим вечером я попробую его вам обеспечить. И начнем мы, как всегда, немножко с превьюшек, которые обозначат, покажут нам, о чем мы раньше говорили, о чем были раньше сказки.

А я напоминаю, только что мы прослушали превьюшки от искусственного интеллекта, и следующее превью сегодняшней программы про Артемиду, одна из значимых богинь в древнегреческой мифологии. Я бы описал ее как вечную, юную, многоградную покровительницу, которая объединяла бы в себе разные порой

Артемида, вечно юная, прекрасная богиня, родилась на Делосе в одно время с братом своим, златокудрым Аполлоном. Они близнецы, самая искренняя любовь, самая тесная дружба соединяют брата и сестру. Глубоко любят они и мать свою,

А я напоминаю, Радио Инфинити, с вами в прямом эфире Константин. И мы продолжаем наши летние электронные сказки.

Всем дает жизнь Артемида. Она заботится обо всем, что живет на земле и растет в лесу и в поле. Заботится она о диких зверях, о стадах домашнего скота и о людях. Она вызывает...

Артемида. Она вызывает рост трав, цветов и деревьев. Она благословляет рождение, свадьбу и брак. Богатые жертвы приносят греческие женщины, славной дочери Зевса Артемиде, благословляющей и дающей счастье в браке, исцеляющей и насылающей болезни.

Вечно юная, прекрасная, как ясный день, богиня Артемида. С луком и колчаном за плечами, с копьем охотника в руках, весело охотится в тенистых лесах.

Шумная толпа нимф сопровождает ее, а она величественная, в короткой одежде, охотница, доходящей лишь до колен, быстро несется по лесистым склонам гор. Не спастись от ее, не знающего промаха стрел.

На сегодня я с вами прощаюсь. В программе «Эльтосфера» с вами в прямом эфире был Константин. Вот такой у нас с вами получился электронный вечер. Надеюсь, вам понравился. Для тех, кто не услышал трек нашего эфира сегодняшнего, «Артемида» будет следующий. Вам всем желаю, чтобы мозг всегда был в тонусе и в самосознании. Доброй ночи, до скорых встреч. Это радио «Инфинити».

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Зачем-то сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Снова сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Снова голос сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Спеть хотелось потихоньку. Хотелось потихоньку. Потихоньку.